Благословен и ты во имя Господне. Исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко вер.